0: еще.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет? Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив Плюс». Только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните с мобильного звездочка 2023. Компоненты секрет императора «Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю. Она самая любимая моя доченька. Пожелаю счастья и здоровья. Заказывали

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 80.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВ, ОГРН, 124, 77, 0, 47, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
8: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
7: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
10: В доме моем случилась беда.
11: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Самары. Меня зовут Сергей. Хочу заказать песню для Юли Казимир. Группа «Руки вверх, чужие губы». Хочу передать ей, что я очень скучаю по ней. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. В России займутся регулированием популяции бурых медведей. Перебои с топливом не отразятся на работе общественного транспорта Калуги. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. Генеральный директор компании-оператора главной достопримечательности Парижа Патрик Бранко-Риво обвиняется в неправомерном отстранении женщин от работы. Скандал разгорелся на фоне визита на башню делегации консервативной индуистской организации БАПС. Перед туром всех сотрудниц временно отстранили от работы и заменили мужчинами в ответ на просьбу гостевой стороны. Реакцией персонала башни стала однодневная забастовка. Запущенная по итогам стачки внутренняя проверка выявила операционные ошибки и недоработки, которые привели к отстранению руководства компании-оператора башни. В России займутся регулированием популяции бурых медведей. Изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения для контроля за численностью опасных хищников, прорабатывают в правительстве. В частности, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из перечня лимитированных видов. Добавлю, в последние месяцы в России фиксируется прирост случаев нападения медведей на людей. Лидерами статистики являются Приморский и Красноярский края, а также Иркутская область. Возникшие в регионе перебои с топливом общественному транспорту Калуги не грозят. Как заявили в управлении калужского троллейбуса, весь парк муниципальных автобусов работает либо на газе, либо на дизеле. Перевозчик заключил соглашение с одной из федеральных вертикально интегрированных компаний на поставку дизельного топлива с доставкой прямо на базу в нужном объеме и бесперебойно. Поэтому топливный кризис не повлияет на работу городских автобусов. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

0: Пятница здесь, и вот план на день. Position number one — отправиться на работу и сделать вид, что мы еще очень заинтересованы в происходящем. Но position number two — встретиться с друзьями, выдохнуть и, наконец-то, начать жить по-настоящему. И, кажется, второй пункт сегодня явно важнее первого. С вами Даня Борисов. Идем навстречу выходным вместе в компании любимой музыки. Уже через 3 минуты послушаем хит группы Revolvers. Сразу после не пропустите гороскоп для всех знаков зодиака на радио. Удачи, отличного вам начала дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Знаком ли вас с гороскопом на 2 октября, пятницу? Девам, скорпионам и козерогам сегодня не стоит брать на себя новые крупные обязательства, пока старые задачи не закрыты. Один законченный проект сегодня принесет больше пользы, чем несколько новых обещаний. Овнам, львам и весам может улыбнуться удача в личной жизни, возможно, интересное знакомство, неожиданный комплимент или встреча с человеком, который давно нравился. Но не спешите строить далеко идущие планы. Тельцам, близнецам, рыбам стоит внимательно следить за расходами. Желание порадовать себя после рабочей недели вполне понятно, но импульсивная покупка может быстро перестать радовать. Ракам, стрельцам и водолеям хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Книга, кино, любимая музыка или разговор с близким человеком помогут переключиться после напряженной недели.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Стихи композиции «От печали до радости» пролежали у Антонова без дела более 15 лет. Знакомство исполнителя с произведением произошло так. Однажды в ресторане к нему подошел поэт Борис Дубровин, отдал на бумажке стихи, Антонов их взял и благополучно забыл. А спустя много лет случайно нашел этот листок, бумага уже пожелтела даже, перечитал и понял. Вот он, хит. Так появилась «От печали до радости», и у песни «От печали до радости» прошло 15 лет. Быть может, и вам нужно просто немного подождать, чтобы все задуманное обязательно сбылось. Это «Радио Дача», оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Это ведь так здорово быть отцом.

0: сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: пятницу вообще много всего хочется. Например, чтобы рядом были некие свои люди, чтобы вечером, да, не домой торопиться, а куда-нибудь развлекаться, на вечеринку быть может какую. Ну и, конечно же, чтобы было кому позвонить и с кем посмеяться над всем, что произошло за эти 5 дней. Обязательно каждому слушателю радиодачи желаю сегодня такого вечера, который запомнится надолго, и пусть он не обязательно будет с какими-то грандиозными планами, главное, чтобы душевный, теплый и, да, запоминающийся, как я уже сказал. Ну, а мы на радиодаче обеспечим вас хорошей музыкальной компанией. И до финала часа послушаем хиты Сосо Павлиашвили и Натальи Гордиенко здесь на радиодаче.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
10: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Осень – там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я вас поздравляю с вашим юбилеем, с 20-летием. Желаю вам успехов, удачи. Я звоню вам из Белгорода. Меня зовут Тамара. Поставьте мне, пожалуйста, какую-то веселую песню. Я хочу, чтобы было на душе веселее. И вам за это большое спасибо.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью переговоров. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Президент сообщил, что события, происходящие на Украине, это агрессия коллективного Запада против нашей страны. По его словам, она осуществляется руками украинского националистического режима. Владимир Путин добавил, что нейтральный статус Украины остается целью России. Кроме того, он заявил, что наше государство в случае нападения должно будет использовать свои конкурентные преимущества. Оно обладает уникальными средствами поражения. В своем выступлении Владимир Путин коснулся в частности и экономической темы. Как пишет РИА Новости, президент заявил об устойчивости экономики и финансовой системы России. Основные отрасли продолжают работу. Глава государства подчеркнул, что инфляция в нашей стране замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики Центрального банка. К другим новостям. Роспотребнадзор не получал жалоб от туристов на качество воды и песка в Анапе за время летнего сезона. Результаты проверок показали очень хорошие результаты, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, специалисты продолжают тщательно мониторить побережье Черного моря. Согласно постановлению мэра Анапы, купальный сезон официально начался 1 июня и завершился 30 сентября. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас

0: к нам хмуро и промозгло, всегда можно поддержать внутренний позитивный настрой любимой музыкой. Нам только что группа «Вирус» напомнила, как хорошо бывает весной. Осенью тоже может быть неплохо, главное найти подходящий досуг. Я вот вам предлагаю сегодня чаще улыбаться, потому как во всем мире 2 октября отмечают День улыбки. А еще сегодня день путанья следов в осеннем парке. Хороший повод отправиться на неспешную прогулку после работы. В рубрике «Праздник каждый день» уже через 5 минут познакомлю вас с еще одним событием, которое отмечается в эту пятницу. До этого другую причину не пары услышим. Будьте рядом.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 2 октября в пятницу отмечается событие, которое невозможно отпраздновать в этот день. Так уж вышло. Поздравляем всех со Всемирным днем без алкоголя. Надо же, да, чтобы так сложилось. Пятница и отказ от алкоголя. Судьба глумится над нами не иначе. Обязательно расскажите о событии своему другу, который точно не выдержит и прервет празднование уже вечером.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Слава Добрынина настоящим экспериментом. Он не хотел петь эту песню, называл ее слишком уж попсовой. Но именно эта песня дала название его первой полностью сольной пластинке. И пластинка оказалась настолько успешной, что звукозаписывающая компания «Мелодия» вручила Добрынину за нее золотой диск. Похоже, этот голубой магнит в песне сработал далеко не только на героя, но и слушателей тоже примагнитил к хиту на многие-многие годы вперед. Уже через 3 минуты послушаем еще одну классную песню в исполнении Александра Буйнова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: точно могу назвать счастливчиками тех слушателей радиодачи, которые в прошлую субботу заглянули на наше юбилейное шоу, на удачные песни, проходившие в столице, в лайф-арене. Там как раз Владимир Пресняков выступал, такую энергию залу передал, что абсолютно все встали и начали зажигать под хит стюардесса по имени Жанна. Мы уже выложили запись этого выступления, его можно посмотреть в социальных сетях радиодача и на сайте radiodacha.ru, там еще много всего интересного, обязательно заходите.
1: Реклама. И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
7: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
13: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь машь. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Хотьково. Хотела бы передать привет своему мужу Михаилу и своему сыну Артемию. Желаю всем хороших выходных. Заказываю песню.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. В России займутся регулированием популяции бурых медведей. Перебои с топливом не отразятся на работе общественного транспорта Калуги. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. Генеральный директор компании-оператора главной достопримечательности Парижа Патрик Бранко-Риво обвиняется в неправомерном отстранении женщин от работы. Скандал разгорелся на фоне визита на башню делегации консервативной индуистской организации БАПС. Перед туром всех сотрудниц временно отстранили от работы и заменили мужчинами в ответ на просьбу гостевой стороны. Реакцией персонала башни стала однодневная забастовка. Запущенная по итогам стачки внутренняя проверка выявила операционные ошибки и недоработки, которые привели к отстранению руководства компании-оператора башни. В России займутся регулированием популяции бурых медведей. Изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения для контроля за численностью опасных хищников, прорабатывают в правительстве. В частности, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из перечня лимитированных видов. Добавлю, в последние месяцы в России фиксируется прирост случаев нападения медведей на людей. Лидерами статистики являются Приморский и Красноярский края, а также Иркутская область. Возникшие в регионе перебои с топливом общественному транспорту Калуги не грозят. Как заявили в управлении Калужского троллейбуса, весь парк муниципальных автобусов работает либо на газе, либо на дизеле. Перевозчик заключил соглашение с одной из федеральных вертикально интегрированных компаний на поставку дизельного топлива с доставкой прямо на базу в нужном объеме и бесперебойно. Поэтому топливный кризис не повлияет на работу городских автобусов. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: История создания хита «Шляпа» у группы «Нана» доказывает тезис: никогда не знаешь, из чего получится хит. Однажды ребята записывали на студии новый альбом. Со шкафа вдруг упала шляпа рядом с Владимиром Политовым. Он ее подхватил и начал повторять в микрофон: «Упала шляпа». И Бори Алибасов решил, все, из-за этого нужно делать песню. В итоге «Упала шляпа» стала хитом, хотя сама группа изначально ставила совсем на другие композиции. Ребята уехали на гастроли в Германию, вернулись, а шляпа уже звучала из каждого утюга. Вот так, иногда достаточно всего одной упавшей шляпы, чтобы получился большой хит. Вы тоже такое маленькое событие найдите в своей жизни сегодня, которое приведет вас к какому-то грандиозному результату в компании «Радиодача», конечно же.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: наступлением пятницы на его можно увидеть, как с полей, из городов, с бульваров и тротуаров уносится печаль. Ее просто смывает позитивом наступающих выходных. Желаю вам как можно скорее оказаться в этих самых выходных и уже заниматься любимыми делами, а не рабочими, да? Под музыку радиодачи, я уверен, время летит быстрее. Особенно, когда такие артисты на подходе. Скоро послушаем хиты Леонида Агутина и Кати Лель. Всем желаю отличного начала дня.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ничего же, девушка не приглашает к себе этого парня, если он так хочет к ней в Тамбов. В пятницу вообще много всяких желаний в головах людей появляется. Одно из них — делиться хорошим настроением, я в этом уверен. И мы предоставляем вам такую возможность в нашей программе «Удачный час». Она уже через 40 минут стартует в эфире. Будем передавать приветы, поздравлять с различными событиями ваших родных и близких и, конечно же, ставить любимые песни. Заказать свою, самую обожаемую, можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете. Поставлю красивую любовь группы Ассорти здесь, на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Хорошо там, где есть Радио Дача.
1: Радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

0: это ультиматум Андрей Державин брат ставит. Если брат, пей до дна, иначе иди вон. Ну, хороший такой пятничный хит слушаем в эфире Радио Дача прямо сейчас. У нас еще много классных песен, которые поднимут вам настроение. Скоро послушаем группу гостей из будущего Алексея Глазина. До этого не пропустите градусов здесь, на Радио Дача.
1: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Где-то наполовину с припевом хита группы «Гости из будущего. Беги от меня» я согласен. Танцевать нужно, убегать нельзя. Делиться счастьем тоже welcome к нам, друзья. Добро пожаловать в программу «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Там как раз и будем поздравлять, передавать привет и поднимать настроение себе и вашим близким. А еще, безусловно, будем исполнять музыкальные заявки. Заказать какую-нибудь свою особенную песню можно прямо сейчас. Звоните в студию. Через 10 минут начинаем «Удачный час» на радио «Удача».
1: Реклама. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп». Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я звоню из города Курска. Хочу поздравить любимую маму, бабушку и свекровь с днем рождения. Хотим пожелать ей счастья, здоровья и благополучия. Мы очень тебя любим. Ставим песню Ирины Олеговой

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на «Радио Дача».
8: В Японии создан судебный прецедент о запрете клонирования голоса искусственным интеллектом. 6 регионов вошли в список по тестированию дронов. Калужская область сохраняет лидерство по уровню газификации. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Японии создан судебный прецедент о запрете клонирования голоса искусственным интеллектом. Автором иска выступил известный актер озвучивания по имени Кэнзиро Цуда. Истец заявил, что в роликах TikTok искусственный голос имитировал его манеру выражаться. Назначенная судом экспертиза подтвердила высокое сходство сгенерированного нейросетью материала с оригиналом. При этом отдельных законов, регулирующих права человека на собственный голос, в Японии до сих пор не было. 6 регионов вошли в программу тестирования беспилотной техники. Согласно постановлению главы правительства Михаила Мишустина, апробацию дронов проведут на базе 6 аэропортов России. Экспериментальный правовой режим будет запущен во Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. В ближайшую трехлетку количество беспилотных машин на указанных аэродромах планируют увеличить с 1 до 21. Технику намерены задействовать при выполнении различных задач по обслуживанию авиагаваней. Калужская область сохраняет лидерство по уровню газификации населенных пунктов. На начало года данный показатель составлял почти 82%. Это третий результат по стране. При этом среднероссийский уровень газификации достигает 75%. В 2026 году только 6 российских регионов сохраняли высокие темпы по выполнению программ социальной догазификации, в их числе и Калужский регион. В то же время область продолжает закупать уголь. Сейчас на калужской земле действуют 16 угольных котельных. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: Передаем приветы, поздравляем друг друга с пятницей или с другими важными событиями, которые случились в вашей жизни. Написать нам можно в группу ВКонтакте «Радио Дача», там уже специальный пост опубликован, прямо в комментариях там и оставляете свои сообщения. Также отправляйте их на номер 8-910-004-49-24 в мессенджере «Макс». А еще к нам можно дозвониться и заказать вашу любимую песню. Для этого используйте следующие цифры: 8-495-995-2555. Открой удачный час поздравлением от Светланы. Она пишет: «Осенний привет вам, Радио Дача. На связи город Курск. Поздравляю своего любимого мужа Кириллова Александра с днем рождения. Желаю ему здоровья крепкого. Ты моя опора и надежная защита. Ты мой щит. Люблю тебя очень. Ты самый лучший мужчина на земле». Ну как душевно. И поставим хит, который несколько об осени. Осеннее настроение в нем точно присутствует. Открывает удачный час на Радио Дача Кристина Арбакайте. Oh,

0: Раскраска.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню на город Москвы. Меня зовут Павел Миронов. Я хотел для всех радиослушателей поставить песню Жени Белоусова «Девчонка, девчоночка». Пожелать хочу всем хороших выходных, желаю. Отлично отдохнуть всем. Хорошо там, где есть радио.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерия. Я передаю привет своей подруге Лизе из Калуги. Я желаю ей хорошего дня и всего самого хорошего. Ставлю для нее песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо, радио «Дача».
3: Я так

Программа «По заявкам» набирает обороты в эфире «Радио Дача». Оглашаю первую порцию ваших теплых слов. Галина просит поздравить девчонок Елену, Ольгу и Ирину с Днем Улыбки. Желает им побольше улыбаться, судя по всему. Да, отличное событие сегодня отмечается, с которым можно поздравить абсолютно любого своего знакомого, написать нам сообщение в эфир. Антонина поздравляет коллег из МОК имени Талалихина с Днем работников среднего профессионального образования. Желает больших успехов в работе. И вас, Антонина, с праздником от команды «Радио Дача». Марина из Липецка далее пишет: «В этот прекрасный день, 2 октября, я хочу поздравить себя с днем рождения. Желаю себе счастья и спокойствия». Ну, я бы еще богатство какого-нибудь безмерного добавил к пожеланиям. И Татьяна написала, она передает привет в свой родной город Лесной Свердловской области. Отдельный привет шлет мужу Ярославу. Пишет, что очень сильно его любит. Хочет, чтобы мы, Ярослав, с тобой больше понимали друг друга. Вот так интересно сформулировано. И привет передает детям Маргоше и Максулику. Никого не забыли, всем привет и передали. Пишите и вы, друзья.

0: Удачный час.
1: Продолжаем удачный час на радио «Дача». Продолжаем передавать привет и поздравления вашим близким. Кирилл шлет привет семье Кульпиных из деревни Бухарина, семье Побединских из Тайкова. Всем желает хорошей пятницы и удачных выходных. Кириллу того же. И Наталья свой привет адресует сыну Кириллу. Ему удачной учебы пожелала. Надеюсь, что Кирилл в субботу не учится. У него пятидневка, и сегодня его ждет отличный вечер, посвященный исключительно своим любимым занятиям, как и каждого из нас, друзья. Удачный час на радио «Дача» продолжается. Ваши сообщения тоже очень жду в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24.
2: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Послушали хорошей музыки и хватит. Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Елена из Томска написала: поздравляет всех с пятницей, желает отличных, незабываемых осенних выходных. Ну, в столице нам обещают действительно незабываемые выходные, потому как температурные рекорды какие-то собирается погода бить. Еще одно сообщение от Светланы прочту из Орла. Она привет своему мужу Андрею передает. Желает ему поскорее закончить с рабочими делами и возвращаться домой, где его уже ждет и обед вкусный, и ужин на подходе. Ничего себе, ужин в половине первого дня. Это Светлана молодец. Продолжим удачный час песней о простых, но таких необходимых для всех вещах. Что же нам всем надо, да? Идти вперед, да, встретить однажды свое счастье, свою вторую половинку. Об этом хит Жанны Фриски и послушаем в удачном часе на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу поздравить свою любимую подругу Архипову Ирину Евгеньевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, оставаться всегда такой же жизнерадостной и всегда быть в хорошем настроении. Люблю, целую, обнимаю. И прошу передать песню «Бессовестно счастливая»

0: Дачный час.
1: Посмотрим, чего еще вы написали в наш мессенджер Макс на номер 8-910-00-449-24 и в группу ВКонтакте «Радио Дача». Галина из Орска привет шлет возлюбленному Владимиру, благодарит его за завтрак в постели и пишет вот такие слова. «Возвращайся скорее, хватит работать, я соскучилась». Ну, во-первых, лучше всего пятница сегодня точно началась у Галины с завтрака в постель. Ну и, Владимир, не заставляйте девушку ждать. Чего вы, возвращайтесь домой скорее. Татьяна из Ухты.

0: Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
1: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина Соколова. Я звоню с города Липецка. Хочу передать привет своим коллегам со швейной фабрики и передать песню Стас Костюшкина «Женщина, я не танцую». Всем хороших наступающих выходных. Спасибо, радио «Дача».

рябился Стас Костюшкин в своей песне. Сначала он не такой, не танцует, а потом что-то произошло, влюбился, наверное, и ноги сами его в пляс отнесли. Меня ноги отнесли к вашим сообщениям, друзья, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Алексеенко Диана из Балашихи написала, и она поздравляет всех с началом второго осеннего месяца, с пятницей, и в честь этого передает привет своей любимой маме, которую зовут Елена. Передана. Далее Мария привет своим коллегам передает. Красновой Тане и Худойкиной Кате желает им и всем нам хороших выходных. Мордовия, Чамзинка подписались девушки. Елизавета просит поблагодарить любимого мужчину за все, что он для нее делает и для ее семьи. Саша, спасибо, что делаешь меня счастливой, написала Елизавета. Ну как мило, друзья. Еще один привет успею передать Елене и Владимиру Остроуз, которые сейчас находятся на даче Машковский залив в Конаково. Ждите нас вечером в гости на плов. Ксения и Сергей подписались. Друзья, до финала программы по заявкам, ну совсем уж мало времени осталось. Успеете и вы передать привет или поздравления близкому человеку. Пишите в группу ВКонтакте «Радиодача» в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Удачный час продолжает Зайнаб Махаева.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, всего хорошего. И следите группу «Кармен». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Ну и вот чем буду завершать удачный час, какими сообщениями. Дарья написала, она привет передает Наталье Волос. Пишет, пусть у нее все будет хорошо, не унывает и не вешает нос. Да будет так, Наталья, вам сил, бодрости, пусть все получается. Анастасия из Бийска передает привет своему мужу Александру, желает ему здоровья и сил, видимо, поработать на даче. И просит передать Анастасии, что очень сильно любит своего ненаглядного Александра. Передано. Ну все, друзья, вроде все, что вы прислали, я прочитал. Могу идти домой, оставляю вас в компании Сергея Черноусова. И он проведет с вами день этой пятницы. Всем отличных выходных. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Удачный час.
11: Здравствуйте, Радио Дача. Вас приветствую я, Рубен Алмазов из Люберец. И хотел бы передать привет своей любимой супруге Танюше и попросить у нее прощения за то, что я бываю иногда с ней груб. Танечка, прости меня, пожалуйста. Я очень тебя люблю, ценю и уважаю. И хочу поставить песню «Аллы Рид, девочка в белом». Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор, я из города Тулы. Хочу передать привет своей маме, пожелать ей огромного здоровья, счастья и хорошего настроения, а также всем радиослушателям. И прошу поставить песню Валерия Леонтьева. Спасибо огромное, радио «Дача». Очень вас люблю.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. До 1 декабря владельцам дачных участков необходимо уплатить имущественные налоги за прошлый год. Земельный налог за участок и налог на имущество физических лиц за дом или постройки. Об этом напомнили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, сумма сбора рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов и ставок, которые устанавливают муниципальные органы власти в пределах, определенных налоговым кодексом. Федеральная налоговая служба направляет уведомления в электронной форме. С 1 августа оно автоматически появляется на портале госуслуг или в личном кабинете налогоплательщика. Бумажная по почте приходит только тем, у кого нет ни того, ни другого. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в будущем году. Об этом сообщили в Госдуме. Сейчас для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля началось в России 1 сентября. Россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские. Такой точки зрения придерживаются 26% сограждан. Чаще всего приятельский формат взаимодействия поддерживает молодежь. Для сравнения, 4 года назад об этом говорили всего 19%, пишет РИА Новости. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с руководством сугубо деловым. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: хитренные Салтыковые серые глаза в продолжении часа на радиодаче. И сразу вопрос: кто из нас не любит иногда дать совет, даже когда его никто не просил? Но в такие моменты всегда можно ответить классикой: я сам решу. И ведь действительно каждый уж лучше знает, как ему поступить и что делать в любой ситуации. Желаем вам легкого продолжения дня, хорошего настроения и только нужных советов, желательно от самого себя. А вот от нас через короткую паузу хиты Юрия Антонова, Люси Чеботина и Сергея Лазарева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Не забывай, песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80-го года в Москве на Большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день еще не завершается, хотя, наверное, кому-то этого хотелось бы, тем, кто на работе. Вам мы пожелаем удачного и легкого продолжения пятницы, которую мы всегда дополним такими любимыми хитами радиодачи.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.

0: Улетает еще один день осени, а вместе с ним очередная рабочая неделя. Ну как улетает? Готовится к взлету. Пятница плавно продвигается, и не за горами прекрасные вечеры, следом долгожданные выходные. Пора уже подумать над тем, как провести свой отдых, ну и рассказать об этом в нашем эфире. Для вас в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните, возможно, кому-то подарите идею не скучно провести вечер пятницы. С нами он точно пройдет в движении в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Программа «Диско-дача» остается немного, но вот гораздо раньше, через короткую паузу, отправляемся за 4 моря в компании группы «Блестящие». И не забудем о большой любви Николая Баскова и Любови Успенской.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петросян Леон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой. Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль.
2: В Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости на Радио Дача.
5: В Японии создан судебный прецедент о запрете клонирования голоса искусственным интеллектом. 6 регионов вошли в список по тестированию дронов. Калужская область сохраняет лидерство по уровню газификации. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Японии создан судебный прецедент о запрете клонирования голоса искусственным интеллектом. Автором иска выступил известный актер озвучивания по имени Кэнзиро Цуда. Истец заявил, что в роликах TikTok искусственный голос имитировал его манеру выражаться. Назначенная судом экспертиза подтвердила высокое сходство сгенерированного нейросетью материала с оригиналом. При этом отдельных законов, регулирующих права человека на собственный голос, в Японии до сих пор не было. 6 регионов вошли в программу тестирования беспилотной техники. Согласно постановлению главы правительства Михаила Мишустина, апробацию дронов проведут на базе 6 аэропортов России. Экспериментальный правовой режим будет запущен во Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. В ближайшую трехлетку количество беспилотных машин на указанных аэродромах планируют увеличить с 1 до 21. Технику намерены задействовать при выполнении различных задач по обслуживанию авиагаваней. Калужская область сохраняет лидерство по уровню газификации населенных пунктов. На начало года данный показатель составлял почти 82%. Это третий результат по стране. При этом среднероссийский уровень газификации достигает 75%. В 2026 году только 6 российских регионов сохраняли высокие темпы по выполнению программ социальной догазификации, в их числе и Калужский регион. В то же время область продолжает закупать уголь. Сейчас на калужской земле действуют 16 угольных котельных. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
6: Цены. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

0: Песня Жени Белоусова «Алёшка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. И, кстати, один из крупных нашей северной столицы именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Можем передать отдельный привет местным жителям, там также слушают радиодачи. И уже через короткую паузу вместе с нами вспомнят хиты своих земляков, Михаила Боярского, Ольги Бузовой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хит группы «Отпетые мошенники» «Сливки» в эфире «Радиодача». Песня, конечно, роскошная, но вы заметили, какие раньше были скромные запросы. «С неба звезду достану, и девушка счастлива». Сейчас, конечно, одной звездочкой не отделаешься. Тут как минимум нужен 5-звездочный отель, и все включено. Или кто постарше, выбирает уже что-то более практичное. Ну, например, новый забор на участке или бытовку на даче. А можно и начать с теплых пожеланий в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем хиты Игоря Николаева, Юлии Михальчик, Владимира Преснякова и многие другие.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем. Для настоящей

0: Звоните. ТК 21 век, первый этаж.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня Игоря Николаева «Невеста» в финале часа на радиодаче. Я думаю, есть среди наших слушателей, те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Она в финале часа. Звоните по телефону 8-495-995-2555. Что касается ближайшего времени, здесь мы послушаем хиты Максим, Леонида Агутина, группы «Республика» и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радиодача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радиодача».
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Живу я в городе Железногорске. Я хочу передать привет своим друзьям Денису Тихомирову и всем остальным. Пусть для них прозвучит песня.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной. В российских школах запустят единое телевещание. Санавиация региона продолжает работу, несмотря на режим ковер. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Португалец Криштиану Роналду объявил об уходе из национальной сборной. О своем решении легендарный футболист заявил по горячим следам от пресс-конференции главного тренера команды и разговора с президентом Португальской футбольной ассоциации. Последним матчем в составе сборной для Роналду стал поединок Лиги наций против Норвегии, в котором 41-летний форвард остался на скамейке запасных. При этом сборная Португалии одержала победу со счетом 2-1. Единое школьное телевидение появится в России. Как сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, со следующего года к телевещанию подключат все общеобразовательные учебные заведения страны. Проект намерен опробировать в пилотном режиме в 15 субъектах. При этом список регионов не раскрывается. Суть новинки следующая. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другой контент, который по задумке Минпросвещения будет интересен детям и поможет в обучении. Санавиация региона продолжает спасать пациентов, несмотря на ограничения в небе. Режим ковер и временное закрытие Калужского аэропорта осложняют работу, но не останавливают летающих медиков, сообщили в областном Минздраве. При открытом небе санавиация выполняет вылеты. Если же поднять борт невозможно, то пациентов перевозят реанимационные бригады на автомобилях скорой помощи. Только за минувшую неделю санавиация совершила 16 вылетов, а всего с начала года количество эвакуаций превысило 50 случаев. При этом план на год – около 100 вылетов. Медики вылетали на помощь пациентам с тяжелыми состояниями, включая инфаркт и острый коронарный синдром. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Песня группы «Дюна» «Воздушные змеи» в эфире «Радио Дача». Нам, кстати, скоро также пора отпускать все заботы, расправить крылья и, подобно этому самому змею, улететь куда-нибудь подальше от привычных дел, которых нам хватает в разгар трудовых будней. До конца рабочего дня все меньше времени, некоторые вовсе уже успели завершить рабочий день и отправиться в сторону дома. А, кстати, может, и на дачу. В целом еще есть дела на участках. Хотя, мне кажется, если у тебя есть дача, там круглый год есть чем заняться. Как и нам с вами в ближайшие минуты. Будем слушать хит Вячеслава Малежика. Еще окунемся в приятные школьные воспоминания. Через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Отличить провинциала от типичного городского жителя, на первый взгляд, легко и просто, но не всегда эти отличия можно без труда заметить. Особенно, если ты родился в деревне, а в городе живешь не первый десяток лет. Примечательно, что каждый из нас не прочь окунуться в приятные воспоминания с такими отличными хитами нашего эфира. Уже скоро послушаем песни Димы Билана, группы «Гости из будущего», Валерия Сюткина. Ну и чуть позже, в 17 часов по московскому времени, в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях потрясающий любимый артист Сосо Павлиашвили.

0: Дима Билан и хит «Пообещай» в финале часа на радио «Удача». А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание. С осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Уж в пятницу хочется точно хорошей погоды, а также вам для удачного отдыха. Сегодня вечером в нашем эфире программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется в 20 часов по московскому времени. Вот имеем в виду. Ну а через короткую паузу у нас хиты группы «Мираж», Дениса Клявера, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет «Легендарная песня года».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба отслеживает цены на рыбу и готова принять меры при признаках необоснованного роста. Причиной для комментария ведомства по информации РИА Новости стали данные о подорожании красной рыбы на фоне слабой лососевой путины. По последней информации, оптовая цена нерки превысила 1000 рублей за килограмм, а стоимость горбуши – до 700 рублей за такой же вес. Дом Миллера в Петербурге, пострадавший после крупного пожара, восстановят. Губернатор Александр Беглов дал соответствующее поручение профильным службам и ведомствам. По его данным, имеющиеся у города материалы, включая фотофиксацию, обмеры и архивные данные, позволяют восстановить здание в первоначальном виде. Здание официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Гражданам с 21 сентября начали рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан за прошлый год. Терпеливые люди способны долго ждать, потому что их мозг субъективно сокращает время и приближает награду. Об этом рассказали в Российской академии наук газете «РУ». В период ожидания у терпеливых людей алгоритм мозга менее выражен, чем у тех, кто не готов ждать долго. Это говорит о том, что для стойких людей ожидание действительно пролетает быстро, а для нетерпеливых растягивается. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: Яркие, любимые многими хит Татьяны Булановой в продолжении часа на радиодаче. В далеком 1997 году эта песня стала настоящей революцией в творческой карьере любимой певицы. До нее всю страну приучили к тому, что Татьяна — это исключительно плачущая певица с грустными балладами. Но артистка решила, хватит лить слезы, пора танцевать. Примерно как в нашей с вами истории. Оставляем всю рабочую грусть, ведь с нами уже вечер пятницы. Финишная прямая неделя наступила, выходные близко, но еще ближе через короткую паузу следующей песни ансамбля «Пламя» Юрия Титова и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Вы знаете, вот все это напоминает мне поездки на дачу. Приезжаешь, подходишь к участку, а там трава по пояс. И вроде бы все прошлые выходные ты посвятил этому время, а тут опять косить. А скоро выпадет снег, и вместо триммера и газонокосилки еще и снегоуборочная лопата понадобится. Да, на даче всегда есть чем заняться, в том числе и не скучно провести, кстати, наступающие выходные. С нами уже вечер пятницы, с чем можно поздравить каждого, кто трудится в пятидневку, и пожелать поменьше работы дома, на даче и побольше отдыха. Также для вас через короткую паузу хиты группы «Ласковый май», «Славы», Полины Гагариной и многие другие.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: группы «Ласковый май», «Белые розы» в финале часа на радиодаче. Правда, на календаре уже 2 октября, поэтому «Белые розы» сменились желтыми листьями, а «Ласковый май» — бодрящей осенью. Зато сегодня у нас вечер пятницы, это сразу повышает температуру настроения, ну, на несколько градусов точно. Уже завтра выходные, можно будет выспаться, отдохнуть и хотя бы на пару дней забыть, что такое будильник. Желаем всем приятного вечера, уже скоро для вас в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях потрясающий любимый артист Сосо Павлиашвили, который, кстати, в следующем часе представит свою новую песню «Обрати внимание» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
11: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
13: для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Нижнего Новгорода. Зовут меня Евгения. Хочу передать привет своим родителям, папе и маме, семье Прянчниковых. Папа Саша, мама Марина. Еще мамочке моей Оле. И всей нашей большой семье. И вообще Нижнему Новгороду большой привет. Заказываю песню. Группа «Студия». Папа, мама. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной. В российских школах запустят единое телевещание. Санавиация региона продолжает работу, несмотря на режим ковер. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Португалец Криштиану Роналду объявил об уходе из национальной сборной. О своем решении легендарный футболист заявил по горячим следам от пресс-конференции главного тренера команды и разговора с президентом Португальской футбольной ассоциации. Последним матчем в составе сборной для Роналду стал поединок Лиги наций против Норвегии, в котором 41-летний форвард остался на скамейке запасных. При этом сборная Португалии одержала победу со счетом 2-1. Единое школьное телевидение появится в России. Как сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, со следующего года к телевещанию подключат все общеобразовательные учебные заведения страны. Проект намерен опробировать в пилотном режиме в 15 субъектах. При этом список регионов не раскрывается. Суть новинки следующая. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другой контент, который по задумке Минпросвещения будет интересен детям и поможет в обучении. Санавиация региона продолжает спасать пациентов, несмотря на ограничения в небе. Режим ковера и временное закрытие Калужского аэропорта осложняют работу, но не останавливают летающих медиков, сообщили в областном Минздраве. При открытом небе санавиация выполняет вылеты. Если же поднять борт невозможно, то пациентов перевозят реанимационные бригады на автомобилях скорой помощи. Только за минувшую неделю санавиация совершила 16 вылетов, а всего с начала года количество эвакуаций превысило 50 случаев. При этом план на год – около 100 вылетов. Медики вылетали на помощь пациентам с тяжелыми состояниями, включая инфаркт и острый коронарный синдром. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Вы слушаете Радио Дача.
8: Для слушателей старше 16 лет.
11: Ремни. Это звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача.
12: Мальчика, у которого не было бабушек, родители летом просто просили на месяц уйти из дома. Всем здравствуйте, Александр Жилавский, Мария Федорова. Мы снова здесь, и это звучит практически как тост. И сегодняшний наш гость тосты умеет говорить просто
13: да,
12: прекрасно.
13: Да. Его иногда называют королем восточной музыки, рыцарем гор, а его главный семейный принцип – не откладывать на потом теплые слова в адрес близких людей. Сегодня у нас в гостях звезда российской и грузинской сцены, певец и композитор, актер по паспорту Иосиф Раминович, на сцене Сусо Павлиашвили. И сегодня он в «Звездной машине времени» на Радио Дача.
12: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, мои дорогие.
13: Почему вы выбрали для сцены псевдоним такой ласкательный Сусо?
14: Нет, ну Сусо меня с детства так называли. Так и пошло, и поехало. Сусо Павлиашвили.
13: Хороший, когда, симпатичный Сусо.
14: Когда я играл на скрипке еще 6 лет, вот меня также и объявляли Сусо Павлиашвили. Не объявляли меня Иосиф Павлиашвили. Вот так сложилось.
13: Звучит гордо, Иосиф.
12: И мы рады вас сегодня видеть.
14: Спасибо большое.
12: Я расскажу о концепции нашей программы. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Это необычное интервью. Согласно фабуле того, что здесь происходит, мы зададим вам три обязательных вопроса. Один будет касаться вашего прошлого.
13: Прошлого, будущего, случайное время также.
12: Рассмотрение ведущих. Поговорим об актуальном. Будет пара интересных испытаний. В общем, я уверен, что час пройдет легко и непринужденно.
14: Я в этом не сомневаюсь. Радио «Дача» — это радио волшебства.
13: И у нас для начала...
15: «Звездный блиц» на радио «Дача».
13: Скрипка или гитара?
14: Днем скрипка, вечером гитара.
12: Хорошо. Грузия или Россия?
14: Грузия и Россия. Я с Грузией связан пуповиной, а сердце бьется в России.
12: Красиво.
13: Классический костюм или как удобно?
14: Вечером классический, днем как удобно.
12: Вы чемпион мира по компромиссам, я так понимаю.
14: Нет, просто я говорю реальные вещи, я ничего не выдумываю, и все.
13: Золотая середина.
12: Покорять море или горы?
14: Одинаково, но чуть больше моря, конечно. Я рак по гороскопу еще.
13: И последний вопрос. Жизнь — это рок-н-ролл или жизнь — это кайф?
14: Жизнь — это кайф вместе с рок-н-роллом. И андеграундом, и с радиоудачей.
13: И тут не удалось поймать. Знаем, что, кстати, вам по душе рок. Вот какая песня из вашего репертуара самая роковая?
14: Самая роковая мы сейчас...
13: Которую включали нам, да?
12: Да, за кадром.
14: Я могу сказать, что рок — это не значит, что что-то жесткое или не жесткое. Вот если рок-н-ролль на тебя настраивает, значит, это уже рок. Такое ощущение, что ты просто летишь. Таких много произведений, слава богу. Скажу, что издан альбом «Жизнь — это рок-н-ролл».
13: Есть.
14: Можете послушать. Угу. Вот там как раз вот есть эта свобода, вот это 70-е годы. И готовится альбом New Metal, наверное, рэп, я не знаю, как это назвать, который это музыка уже будущего. Это будет в октябре.
13: А песня «Визитная карточка» — это какая у вас?
14: Для кого как? Для кого-то «Небо на ладони», для кого-то «Помолимся за родителей», для кого-то...
13: «Ждет тебя грузин».
14: «Ждет тебя грузин», для кого-то «Тост», для кого-то, допустим, там в Грузии песня была «Свобода», которая вот в 89-м году взяла гран-при в Юрмале. Вот тогда Грузия победила благодаря этой песне.
13: Какую песню будем слушать прямо сейчас?
14: Прямо сейчас послушаем светлую песню, которая нравится безумно уже много-много лет разному поколению. И целые поколения выросли на этой песне, которую написали мы с Константином Губиным. «Небо на ладони».
12: Да будет так. Сосо Павлиашвили в «Звездном шоу. Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Небо на...

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Как сказал классик в своем небезызвестном произведении, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин и застольной беседы. Наш сегодняшний гость есть подозрение, что не отрицает ничего из вышеперечисленного. Очаровательный, обаятельный Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
0: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое, в далекое. В 6 лет вы освоили скрипку. Виртуозно на ней играете.
4: Также играл. Уже не играю.
3: Ага. Ну, тем не менее, умеете плюс к скрипке играть на клавишных, на гитаре, на бас-гитаре, барабанах и, возможно, еще на чем-то, о чем я не знаю.
2: Целый рок-бенд, между прочим,
3: да.
2: Получается.
3: Но почему именно скрипка была первой? Кто надоумил на такой шаг?
4: Бог так решил, потому что по-другому невозможно было. В школе, где я начал учиться, в средней школе, в этом здании было еще музыкальное училище. Я маленький выходил и останавливал девчонок, у кого скрипка, и попросил, чтобы они открыли футляр, и я забирал эту скрипку, держал, и у меня какое-то было вот тяга к ней. И моя мама мудрейшая из мудрейших, и мой папа также мудрейший из мудрейших. Они сразу это догадались, и я еще параллельно рисовал. Немножко похвастаюсь, я рисовал так же хорошо, как и играл на скрипке. Это сейчас перешло моей Лизе. Лиза очень хорошо рисует, моя старшая. Она в этом году даже поступила в православный университет иконописания.
3: Ух ты!
4: Да, сама при этом. Вот она рисует очень хорошо, у нее очень интересные такие взгляды, философия. И мы с ней вместе слушаем, кстати, такой тяжелый металл. Она мне помогает, кстати, оформляет, когда мы выпускаем песню, она оформляет
2: обложки.
4: Обложки, да. Такие позитивные. Так вот, альбом, который «Жизнь – это кайф», это она нарисовала, сколько лет, 6-7 тому назад. Это она еще ребенком была.
3: У вас такой творческий, семейный подряд.
4: Да, а младшая Сандра в этом году также поступила в ВГИК на актерской.
3: Ну,
4: вот она яркая, мощная, она и поет, и разговаривает, и играет.
3: Ну, есть в кого.
4: Ну, мама безумно талантливая у них. Мой сын тоже, Леван, с нами поет. Невероятно красиво поет, и вместе выступаем.
3: А мы видели, кстати.
2: А мы были на вашем выступлении. Потрясающий концерт.
4: Очень приятно.
2: На одном дыхании.
4: Очень приятно. Спасибо большое.
2: Пусть Бог продолжает давать вам чарующие мелодии, а мы будем благодарными слушателями. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Пусть я буду самым плохим композитором в вашей жизни.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: бы ни прикоснулся наш сегодняшний гость, все это окрашивается в яркие праздничные тона, и в его исполнении довольно драматичное произведение Ольги Серябкиной «Бывшие» превратилось в жизнерадостное регги. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
1: И прямо сейчас
2: «Было-не-было».
1: Вот такое задание у нас «Было-не-было» называется. Правда ли, что вы являетесь крестным отцом у более 60 детей?
3: Да.
0: Подарки всем вручаете? Да.
3: К сожалению, не часто встречаемся, но они есть в моей жизни, я за них всех молюсь. И подарки, когда успеваем, конечно же, и подарки есть, и все есть.
1: А путешествовали ли когда-нибудь со своими кошками? У вас их несколько, насколько нам известно.
3: Нет, до такого еще не дошло.
1: Кошачий корм не пробовали?
3: Нет.
0: Было ли когда-нибудь стыдно за свое поведение в школе?
3: В школе? Не помню такого. Значит, не было.
1: Все оставляли было достойно. Ли хоть раз посуду грязную в раковине?
3: Оставлял.
0: Правда ли, что ваше первое сольное выступление состоялось на зимней олимпиаде в Канаде в 1988 году?
3: Нет, не сольное это было. Там в составе культурной делегации Советского Союза. Вот. И мы были на площади, а там было холодно. И на сцене играла потрясающая кантри-группа. И как-то так прошло. Я помню, покойный Евгений Мартынов вышел, ну, из каждой делегации что-то вот...
1: Это мамины глаза. Да? Да,
3: дополняли друг друга. Вот, и он вышел на аккордеоне, он сыграл невероятно, спел. Потом еще кто-то, а потом еще хотели, чтобы кто-то вышел. И взяли меня и вытолкнули. Говорит, иди. Что? Я говорю, что я буду
1: бояться
3: петь?
1: Было поздно.
0: По бразильской системе.
3: Да, что я буду? А там тысячи, я не знаю, 25, я не знаю, сколько их людей.
1: Иностранцы.
3: Да, ну весь мир там был. Просто прыгали, наслаждались. Глинтвейн, там, костры. Все это было. Ну, просто праздник, реальный праздник. Ты говоришь, что мне петь? А там еще грузины были, там, два парня. Я, это, что
1: давай
3: мне петь?
1: Сулико, да?
3: А именно, Сулико. А я никогда не пел эту песню, хотя обожаю с детства. Я говорю, дайте коньяк. Я там с горла это, пару глотков сделал, выхожу, холодно там, я не помню, градусов минус 15, может, было, 20. Выхожу на сцену, а там из труб выходит теплый, горячий воздух такой.
1: Пушки эти, да?
3: Да, да, я сразу, я первый раз такой увидел, 88-й год. Я снимаю там с себя там дубленку, нажал на клавиши, такой звук пошел, я чуть сознание не потерял. Я начал играть с Улико, а там музыканты стоят, там смотрят, такие добродушные все. Начинаю импровизировать. Блин, все так понравилось. А я для меня это обычное дело. Ну, там, мы когда собирались, там у нас в каждой семье поют грузины, в Тбилиси, ну, этим никого не удивишь. А здесь все, весь зал за это самое, вот так, с открытыми ртами. А я кураж поймал, еще модуляцию сверху, еще пошло-поехало. Когда я закончил песню, они меня не отпускали.
1: Видеозаписи нет таких?
3: Нет, какие-то. 88-й год.
0: Тогда еще не было айфонов в таком количестве.
3: Но это вот было мое вот такое вот, моя отдушина. После армии это все, тем более.
1: Это звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Сегодня в гостях Сосо Павлиашвили.
2: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете радио «Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
4: В Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удача. В эфире Радио Удача.
1: Если молодожены для первого танца выбирают его песню «Небо на ладони», присылать ее диджею заблаговременно никакой необходимости нет. Скорее всего, она у него есть, причем в папке «Избранная». Сосо Павлиашвили в студии «Радио Дача».
0: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Сосо, не думали ли вы выпустить книгу тостов? А то, знаете, альбом с таким названием есть, песня с таким названием есть. Всегда говорить о важности традиции, что необходимо закреплять эти традиции красивым словом. И даже была история, Саша недавно рассказал.
1: Один мой коллега работал, вел свадьбу на площадке, где параллельно в каком-то, возможно, соседнем зале проходил ваш концерт. И у вас был саундчек в то время, как там уже был банкет. И в какой-то момент вы просто вышли к незнакомым вам людям, сказали красивый тост за молодоженов, за родителей, сделали всем настроение и ушли.
2: Все счастливы, да, просто.
1: Было ощущение, что для них это что-то совершенно сказочное и волшебное, а для вас, ну так, скучный вторник. Так часто у вас бывает?
3: У меня было это несколько раз. У меня, когда я что-то говорил...
2: Ух ты, это традиция.
3: Бывали ситуации, допустим, люди меня увидели и попросили, можете вы поздравить, или там с днем рождения, или там свадьба, или там... Я с удовольствием это делаю. Даже были моменты, когда я где-то заходил, поздравлял, еще там находили какую-то песню мою, я еще пел для них и уходил.
2: И как добрый волшебник исчезал, да?
3: Я не волшебник, я-то так частица народа, поэтому я есть народ. Чем больше вокруг нас счастливых и улыбающих людей, тем меньше возможностей, что кто-то нам сделает плохо. Вот и все.
1: А есть какая-то формула поздравления или тоста от Сосо Павлиашвили?
3: От души. Вот от души? От души, да. Тем более я в таком возрасте, что вот все молодые, когда я смотрю на них, это все наши дети. Это все наши дети. Когда мы начинаем их отличать друг от друга, мы делаем очень большую ошибку. Мы им давали все плохое, и нам надо вместе всем исправлять. Это все наши дети. Как мы им дадим хорошее, вот это нам обернется в нашей старости. Мы не должны об этом забывать. Никогда.
1: Тут не добавить, не прибавить, да и, честно говоря, не хочется. Сосо Павлиашвили в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее» делится своей мудростью, чему мы несказанно рады.
0: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Практически после каждого слова нашего сегодняшнего гостя хочется добавить сакральное. Так поднимем же бокалы и добавить «Сакартвелос Гаумарджус».
2: Гаумарджус.
3: Ох.
1: Сосо Павлиашвили, студия «Радио Дача». Давайте поговорим об актуальном, о вашей новой песне. Называется она «Обрати внимание». Расскажите о ней.
2: Это та песня, которая дарит людям улыбку, дарит людям позитив, счастье, и во время которой просто ноги встают и начинают танцевать. Это очень хорошо для здоровья.
3: Да, для суставов.
2: Вот. Для суставов, да. Поэтому слушайте как можно больше таких песен, вы никогда не будете болеть.
3: Кстати, по поводу клипа. Есть клип уже на эту композицию?
2: Ну, мы как бы сделали с Инсайдом. Инсайд люди, наши друзья, наши партнеры. Мы сделали очень красивые снипеты, но самое главное, эта песня очень красиво нашумела на закрытии новой волны. Мы тогда сделали премьеру вместе с Тодесом. К концу песни, когда там идет расколбас такой музыкальный, кавказский настоящий, я вытащил на сцену свою Иришку, красавицу. Она потанцевала 5.5 миллионов просмотров. Вот только вот этот маленький. Я вот стараюсь. Она вышла, 30 секунд потанцевала и пропала. Да.
1: И всех покорила.
3: Визуал важен для вас, вот, чтобы у песни был визуал, или не обязательно?
2: У нас, допустим, всегда, вот мы обращаем очень большое внимание, когда вот мы выступаем на сцене, чтобы сзади, вот задник, да, на экране всегда был интересен, потому что это очень хорошо влияет. Когда вот черный квадрат Малевича, немножко, ну, грустно становится как-то вот, а когда все горит, ярко, тем более, если тематически это именно подходит, если бьет десятку, ну, это кайф, это уже искусство называют.
1: Давайте обратим внимание на вашу новую песню.
2: Обратим внимание на мое страдание.
3: Будем слушать ее прямо сейчас на «Радио Дача».
2: Спасибо большое, спасибо огромное.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Неисправимый оптимист и отчаянный жизнелюб. Мне кажется, так можно охарактеризовать сегодняшнего гостя звездного шоу «Назад в будущее» Сосо Павлиашвили. У нас здесь и прямо сейчас мы
0: отправляемся в будущее.
3: У нас в этом году у радиодачи 20-летие, а юбилей. У вас, да, через 3 года, если нам не изменяет память, 40-летие творческой деятельности.
4: В следующем году, солнышко.
3: Да вы что?
2: Быстро время пролетело.
3: Как планируете отпраздновать? Вот 30-летие было на новой волне, там было в виде грузинского застолья 40-летие. Каким оно будет?
2: Есть какие-то идеи уже?
3: Да.
4: У меня вообще есть мечта сделать концерт в каком-нибудь классическом зале с балконом, императорском зале с симфоническим оркестром, эстрадно-симфонический оркестр, большой симфонический оркестр и как бархатные стулья, и снять этот концерт. Дай Бог нам дожить до этого, чтобы все было хорошо, чтобы победа была, потому что победители не судят. А дальше уже, конечно же, это приложится, это никуда не денется, потому что я вот вижу этот концерт.
3: Дом музыки, как вариант, консерватория, филармония.
4: Мне нужно, чтобы были балконы и бархатные.
3: Тогда большой театр сразу. Бархатные стулья, балконы в 4 яруса.
2: В городах, опять же, такие площадки есть во многих. Театр оперы и балета, например.
4: Нет, это надо уже весь оркестр просто туда везти. Жалко, ребята.
2: Так можно же там на месте взять местные дарования.
4: Нет, здесь есть оркестр, при всем моем уважении, есть здесь очень хороший оркестр, Денис Пономарев, руководитель.
3: А из звездных коллег, вы не любите слово «звезда», но, в общем, из коллег-артистов, кого бы обязательно пригласили на
4: праздник? Я их называю звездами, они для меня реальные звезды, люди, которые дарят миллионам людей счастье, надежду.

0: жду. Я им безгранично благодарен. Но как можно не любить моральный кодекс, допустим? Это
1: первый луч.
0: Это даже невероятно.
2: Павел Жагун, потрясающий поэт.
0: Конечно. Это же невероятно, это же наше достояние. И мы должны этим гордиться просто. Когда выходит группа «Любе», это все становится на свои места. Просто вот ДНК, вот эта русскоговорящая, да, уже начинает просто улыбаться и успокаиваться, что да, это мы. Вот это же отражается.
2: Я дома. Все. Такое ощущение,
0: да,
2: такое,
0: да,
2: возникает.
0: Да, конечно.
1: Так тепло отзываетесь о своих коллегах. В общем, ждем концерт в зале с бархатными стульями.
0: Пожелаем друг другу, в первую очередь, мира и здоровья. И я думаю, что все будет.
2: Мы будем в волнении ждать. Надеемся, что все получится ровно так, как вы себе это представляете.
0: Пусть будет лучше, чем я представляю.
1: Еще лучше.
2: Сосо Павлиашвили.
0: Потому что это все для его величества зрителей. Это не для меня. Это не для моей гордыни, не для тщеславия, потому что их у меня не было и нет.
3: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Мы называем фабулу нашей программы «Звездной машиной времени», и по этому поводу вспомнилась мне цитата одного водителя из известного, очень известного фильма «Мимино», который говорил так: «Если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно». По ощущениям, это очень похоже на то, что сегодня у нас происходит здесь, в «Звездном шоу «Назад в будущее» вместе с Осо Павлиашвили. Незаметно пролетел час, а в финале у нас такой, знаете, мы его называем, в заключении у нас финальный босс. Испытание, которое называется...
0: Звонок в будущее.
3: Вам нужно выбрать определенный отрезок времени в будущем и позвонить самому себе, что-то спросить, сказать, посоветовать, уточнить, быть может. Что бы это было? Какой вопрос бы задали себе и через сколько лет?
4: Я не знаю, через лет 5 я позвонил бы себе и задал бы вопрос. Как твои родители? Как Ирочка? Счастлива ли она? Как твои дети? Стали полезными этому миру или нет? Музыку Бог будет давать по-любому. Я даже не буду на это заострять внимание. Самое главное — не стать подлецом. Вот я задам себе вопрос. Ты не ошибся ни в чем? Все было так, как мы планировали, как мы думали, что порядочность никогда не пропала, справедливость, чувство справедливости. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Ты предал себя или нет? Я надеюсь, что я скажу, иди ты это
3: сами. Что ты спрашиваешь, очевидно.
2: Не отвлекай, я занят, у меня концерт.
4: Абсолютно верно.
2: В зале с бархатными сиденьями. Ох, сколько жизненной мудрости сегодня прозвучало в «Звездном шоу «Назад в будущее». Были и какие-то установки на последующую перспективу. Есть смысл пересмотреть и переслушать. Может быть, нам надеяться тогда на повторную встречу с вами.
4: Дай Бог здоровья. Я всегда с умными, замечательными людьми. Я всегда готов встречаться. Дача — это там, где мои родные люди. Поэтому я есть у вас. Мы одна стая.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Сосо Павлиашвили был сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача». Отличных вам наступающих выходных.
4: Дай Бог здоровья всем нам. И дай Бог нам все то, чего мы заслуживаем.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский.
2: Сосо Павлиашвили,
3: да,
2: пока.
3: До встречи.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Реклама.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
6: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
15: Праздные
12: отмечаем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Рыбинска, Ярославской области. Меня зовут Юлия. Хочу передать привет моей маме Тарасовой Галине Сергеевне и сыну Валерке. Очень скучаю, очень давно не видела. Родные мои, желаю вам всего хорошего. Отлично проведите эти выходные. Я вас очень сильно люблю. И песенку для вас дарю, мои дорогие. Все, что есть у меня. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Налоговые органы начнут передавать в МВД информацию о доходах иностранцев, приехавших в Россию на работу. Эти данные будут предоставляться по запросу ведомства через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Об этом пишут РИА Новости. Кроме того, согласно федеральному закону, с 1 января трудовые мигранты будут обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов сообщает ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников в России сообщали другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек, евро – 94 рубля 53 копейки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас.

0: Герои на все времена, нестареющий коллектив Иванушки Интернешнл на радиодаче. Сами музыканты, один из которых дважды дедушка, уверены, что просто мода на 90-е возвращается, и в этом есть своя прелесть. Легкие нотки грусти и лучшая музыка, которая всегда рядом здесь, на радиодаче. Продолжим наслаждаться любимыми хитами. Вскоре послушаем Ани Лорак и группу «Рефлекс». И продолжим этот вечер вместе. Зовут меня Мария Федорова. Вы слушаете «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
1: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кругом вода, кругом музыка, любимая, лучшая, отечественная. Продолжим наслаждаться ею, будем слушать Александра Малинина и Дмитрия Маликова уже совсем скоро. И в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Приятной пятницы всем!
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Любимым днем недели жители нашей страны назвали пятницу, на втором месте суббота. И как же здорово, что мы сейчас как раз и проживаем это золотое время. Хорошо там, где есть радиодача, хорошая музыка поблизости. Вскоре послушаем Татьяну Буланову, а уже в 8 вечера потанцуем в компании программы «Диско-дача». Так что готовьтесь и танцуйте, не выходя из дома, в компании лучших, любимых отечественных хитов.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только «Диско-дача».
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
7: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
17: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Вологда. Передаю привет Виталию Шпикину. И хочу поставить песню «Фантазер Лима». Всем хорошей пятницы. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
6: Новости на Радио Дача.
7: В Европе запасаются приборами отопления. Пользователи электросамокатов приравняют к водителям. Каждый пятый педагог региона является молодым специалистом. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе активно запасаются индивидуальными приборами отопления. За первое полугодие в дюжине стран Евросоюза было продано около 1,5 миллиона тепловых насосов. В 2025-м спрос на обогреватели оценивался в 1 миллион единиц. Среди причин скачка в покупках называются подорожание нефти и газа, а также снижение налогов на электроэнергию. Лидером по спросу на тепловые насосы при этом остается Германия. Пользователи электросамокатов могут приравнять к водителям. С предложением распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, а также ввести требования о получении прав для управления данными средствами передвижения, выступили в Следственном комитете страны. В правоохранительном ведомстве при этом ссылаются на статистику погибших в авариях с участием электросамокатов, которая приросла на 25% за год. Добавлю, минувшей осенью в Минтрансе не увидели нужды в получении прав для вождения средствами индивидуальной мобильности, к которым в том числе относятся и электросамокаты. Сейчас допускается использование СИМов детьми с 7 лет. Каждый пятый педагог региона относится к молодым специалистам. Статистикой в преддверии Дня учителя поделились в областном министерстве образования. Только в этом году в систему образования региона пришел 261 молодой специалист. Из них 187 начали работать в школах, 33 в детских садах, 27 в учреждениях среднего профобразования, оставшиеся 14 в системе дополнительного образования. Доля молодых педагогов на Калужской земле таким образом достигла 20%. При этом школам по-прежнему особенно нужны учителя математики и физики. Официальный курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 88 копеек. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 7 тепла, субботним днем пасмурный до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

программисту, который как будто падает с 9-го этажа, но уверен, что у него все клево. Именно так Игорь Корнелюк описал в 2 словах свой народный хит, который поем всей страной вот уже лет 30, на секундочку. И далее тоже обещаю песню для души Натали и группы Омега. Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарной пятницы в компании «Радио Дача».

24 часа без дозаправки. Ох, какой длинный полет получается. Ну а в нашей стране лидирует рейс Владивосток-Санкт-Петербург. Длится он 8 часов 15 минут. Тоже, знаете, высидеть бы. А чтобы летелось веселее, в наушниках радиодача, любимая отечественная музыка должна быть. В ближайшие минуты вернемся к ней с удовольствием. Послушаем хиты Игоря Николаева и группы «Фабрика». Всем шикарной пятницы желаем. Оставайтесь с нами.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

0: Мы в данный момент согреваемся батареями, которые уже у многих заработали, у меня в том числе, и согреемся благодаря танцам зажигательным. Программа «Диско-дача» стартует в эфире уже через 10 минут, друзья. В течение 3 часов обещаем вам лучшие энергичные композиции отечественного производства. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома. Шикарной вам пятницы в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
4: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
6: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я вам звоню с Курской области. Хочу передать большой привет Мухину Александру Курпятову. Я очень-очень тебя крепко люблю. Можно для нас поставить песню Юры Шатунова «Звездная ночь». Спасибо.

Чьей страной в мире? Практически у каждого дома живет шерстяной, когтистый красавец. И пусть живет, ведь вроде как, ну, это неофициально, но считается, что у кого в семье есть кошки, те люди живут дольше. Будем в это свято верить. И продолжим наш пятничный вечер в компании любимых хитов на радио «Дача». Потанцуем в том числе. Далее замечательные песни Дениса Клявера, Зайнаб Махаевой, Татьяны Булановой. Хорошего всем вечера!

0: уникальные, могут не спать неделями, представляете? Точнее, одна часть мозга у них спит, когда устает, а другая продолжает бодрствовать. Вот бы нам, людям, так. А то порой и ночи не хватает, чтобы отдохнуть. И как же здорово, что впереди выходные, проведем их хорошо, там, где есть радиодача. И непременно в компании любимой музыки. Далее, кстати, будем слушать и танцевать вместе с хитами Жени Белоусова, Николая Баскова и группы «Стрелки».
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 37 лет. Весной ее услышали впервые. Весной 1989 года. А уже осенью она штурмовала все хит-парады нашей страны. Не просто штурмовала, а возглавляла. Народный хит «Девочка моя синеглазая». Именно такие народные хиты будут исполнены и на нашей народной дискотеке «Диско-дача», которая состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Это будет долгожданное возвращение крутого проекта. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. В общем, весна обещает быть мега-танцевальной. И танцы в компании «Диско-дача» в эфире продолжаются. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 ВМ-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Самарской области. Прошу поставить песню группы «Нэнси Ива». И передаю привет дорогому сыну Виктору и дочке Наталье. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

радоваться не приходится. В Москве минувший сентябрь стал одним из самых теплых в 21 веке. Октябрь тоже будет теплым, обещали. Такое явление даже название имеет. Старое бабье лето. Насладимся вдоволь. И музыкой и танцами тоже будем наслаждаться. В компании «Радиодачи» впереди шикарные песни для души и танцпола от Полины и Артура Пирожкова. Остаемся вместе.

Однажды Владимир Пресняков летел в самолете, видимо, была турбулентность, все пассажиры волновались, но одна стюардесса, как раз-таки по имени Жанна, своей улыбкой и спокойствием сглаживала напряжение, и после прилета Владимир Пресняков посвятил ей вот эту песню. И когда окружающие говорили Жанне, что песня о ней, она сначала не поверила, думала, что шутка, но потом как поверила. И вот уже сколько лет мы наслаждаемся этой композицией, в том числе и в эфире «Радио Дача». Далее будем с удовольствием слушать Хабиба и группу «Золотое кольцо». Танцы в компании «Диско Дачи» продолжаются.

Вроде бы всего всегда было достаточно в жизни Оксаны Почепы, она же акула. Не хватало только малыша, и вот, пожалуйста, свершилось чудо некоторое время назад. В семье появилась чудесная дочка Раиса Игоревна, между прочим. И у нас пополнение в ближайшие минуты на радиодаче. Песни, любимые для вас, и танцы зажигательные под Ольгу Бузову и группу «Ночной патруль» на радиодаче.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, Радио Дача, меня зовут Николай, я звоню из Москвы. Я хочу поздравить всех с пятницей и хочу для всех заказать песню Стаса Михайлова. Спасибо, Радио Дача.

Между прочим, при улыбке мы задействуем до 53 лицевых мышц. Это значит, чем чаще будем улыбаться, тем подтянутее будет кожа на лице, и молодость сохранится дольше. Главное при этом не морщить лоб, друзья. И разминка для рук, ног и всего тела вам обеспечена в компании программы «Диско-дача». Танцевать еще будем минут этак 40 в компании любимых хитов. Впереди песни Лолиты, Люси Чеботиной и Валерия Леонтьева. На «Радио-даче» меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного вечера.

0: это не нравится даже невесте, но понравится теще он обязан. И тогда всем будет жить весело, вкусно, сытно и танцевально всегда в компании «Радио Дача». Программа «Диско Дача» продолжается. Будем зажигать под любимые хиты группы «Вирус» Наташи Королёвой и Александра Барыкина. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: минусов в нашей жизни очень большая. Они помогают нам быть в отличной физической форме и в хорошем психологическом состоянии. В общем, одни плюсы. И потому мы возрождаем народную дискотеку «Диско-дача» из эфира. Она придет в Лайф-арену 16 апреля следующего года. Вот такие новости приятные. Будем танцевать все вместе. Подробности уже есть на сайте radiodacha.ru. А в эфире еще 10 минут танцев, обещаем вам. Будем зажигать под группу ПМ и Тату. Вот как. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Отличной всем пятницы.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я с города Уфы. Хочу передать привет своему лучшему другу Сергею Батаеву, а также друзьям Артему, Никите, Данилу. И хочу заказать для них песню «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача».

Сны, увиденные в ночь с пятницы на субботу, считаются вещами. Это происходит из-за смены планетарных покровителей. Венера уходит, приходит Сатурн. Ничего не понятно, но очень интересно. И очень музыкально продолжим вечер пятницы на радио «Дача». Послушаем в ближайшие минуты Витаса, Вовану Анну Семенович и Ирину Дубцову с Леонидом Руденко. Всем хорошего настроения!

0: не туда и не стой.
1: Как цунами накрывает с головой.
0: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
1: Выдох, вдох, обжигаю руки от твои.
0: Плечи голые, стены обнаженные.
1: Мы с тобой в сердце пораженные.
0: Что мы делаем?
1: Боже мой, кто ж

Данной композиции Игоря Николаева в этом году исполнилось 40 лет, и именно с этой песни «Мельница» началась раскручиваться музыкальная карьера народного артиста. Интересно, что изначально у композиции было 4 куплета, но в итоговую версию для эфира на телевидении вошли не всем. Зато все хиты здесь, на радиодаче, для вас. В ближайшие минуты слушать будем новинку от Игоря Крутого, «Иванушек International» и группу «Фабрика». Приятного вечера всем!

0: Я недавно прочитала, что настоящая дружба противостоит времени, расстоянию и молчанию. Золотые слова, между прочим, и прекрасная песня, которую подарил нам Игорь Крутой под занавес пятницы на Радио Дача. Но это еще не все, конечно же. Обязательно в этом часе будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». И послушаем замечательные композиции Николая Баскова, группы «Танцы минус» и группы «Дюна». И я с вами попрощаюсь до воскресенья. Всем классных выходных. Мария Федорова, Радио Дача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркашик Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю пламенный привет всем своим родным и близким и заказываю песню «А на даче, а на даче». Всем радиослушателям классного настроения. Спасибо большое.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
8: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.